0: Традиционно в 20.00 по московскому времени музыку со вкусом лета, с оттенками лета, будет звучать каждый будний вечер здесь на Европе+. Welcome уже послезавтра в летний вайп, или вот вам хороший совет, не выключаемся до послезавтра. И впереди уже ловим тоже классную музыку. Через пару здесь Teddy Swims, Mr. Know It All, а еще скоро Calvin Harris и Johnny Feduk, тоже про лето.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным. Крутой уикенд.

Европлюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

праздничную энергию, да так, чтобы и до зимы с лихвой хватило. По этому поводу разрешите добавить вам больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс команда Imagine Dragons, будут также David Temps, Rain Dance, а еще жизнерадостный хаус-бит от Mismo. Hello, это лето на Европе Плюс в твоих колонках.

0: и Селена Гомес. We don't talk anymore. Через пару минут с нами Альфа и Маныча, у Мими Пьячи. Будет также Джастин Тимберлейк, а еще Джаспер Фокс и Алан Уокер.
1: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа+. Все лето в твоих колонках.
1: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
2: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
1: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
2: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Да, этот уикенд на это лето. Проще надо быть, ребята. Будем стараться, будем пытаться. Еще скоро с нами Кайра. Через пару минут здесь ее Сор. Меня зовут Макс Виллин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Я слушаю
4: на работе и дома,
3: в машине,
5: в институте, на парах.
3: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
2: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
2: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

хит-парада Еврохитов 40 на этой неделе. Хотя, если вам кажется, что ребята достойны большего, вы все можете изменить на сайте europaplus.ru. Заходите, голосуйте за своих муз-фаворитов. Алекс Мануилов, как всегда, в ближайшую пятницу вновь подведет итоги и скажет, кто они 40 главных хитов недели. Пока же впереди Алекс Уоррен, который бывал на первой строчке хит-парада. Мы ждем его с нетерпением. Fever Dream. А еще скоро Майкл Патрик Келли. Все разом будут. Beautiful Madness. А еще Кельвин Харрис и Джази. Ирландская певица Джази. И Кельвин представит работу Satisfy.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: for someone else.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю
2: на работе и дома,
1: в машине,
3: в институте, на парах.
4: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

оказаться. Но если серьезно, мы только что послушали классную историю от группы «Моя Мишель». Это был наш красивый романтик здесь в утро субботы на Европе+. Дальше добавим больше хитов и больше музыки. Впереди Тиесто и Бриана Грейс «Beautiful Places». Чуть раньше с нами Рита Ора «Let You Love Me».

0: Файк, его история Baby Doll прямо сейчас на Европе Плюс. Классная тема, поп-рок-хит и поп-рок-суперстар. Ну и актер, конечно, для всех поклонников эйфории отдушина. Больше хитов и больше музыки впереди. У нас по музыке, конечно, самая крутая, естественно, имеется здесь на Европе Плюс. Будет Эва Саймонс, будет Ваня Дмитриенко, Рэй Далтон. Но мы, конечно, не только музыкой тебя радуем. Естественно, у нас здесь на Европе Плюс даже в выходные есть классный контент.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс.

0: Европа Плюс, Владикавказ, Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я слушаю.
2: На работе и дома.
1: В машине.
3: В институте на парах.
1: Привет и передаем друзьям.
4: Подарки классные. Мне очень нравится.
0: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
5: Мы слушаем!
0: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Это новинка на Европе Плюс. Классная летняя тема Мичико, диджей Годжа. Классные летние темы есть у нас, имеются. И новые работы тоже имеются. Конечно же, все под любое настроение, на любой вкус и цвет. Все на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Я, конечно, про наши музыкальные потоки, ребята. Если хотите все послушать, нравится вам, например, ну что-то, например, из разряда кей-поп-музыки или рок, или что-то еще более движовое, да, например, для вечеринки классное. Все это там, все в музыкальных потоках, 9 музыкальных потоков без ограничений, бесплатно. Заходите и послушайте, 100% понравится что-то. Еще понравится Тедди Суимс, его история Mr. Know It All, классика уже поп-рок и соул-индустрия, да, я, конечно, про Тедди, про его творчество. Все это впереди.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Кого послушаем? Будет команда Tokyo Hotel, их поп-рок-хит California Nights. California Nights. Еще классика танцевальной музыки от Avicii, трек под названием Levels. А еще работа танцевальная, актуальная, Cyril и Dean Lewis, Fall at Your Feet. Whenever I fall. Ну и, конечно, многое другое, само собой. Все это впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет! 7 утра в Москве.

0: летняя танцевальная новинка на Европе Плюс от Мизмо. Новое имя Hello. Так называется работа. Классная. Доброе утро. Здравствуйте. Всем привет. Бонжур. Hello, как говорится. Все у нас впереди на Европе Плюс. Все самое крутое, конечно же. И не только самая лучшая музыка на планете Земля. Не только новинки. Хотя у нас этим летом новинок будет полным-полно. Мы, конечно, для тебя соберем самое. Все самое лучшее. Есть у нас, конечно, и развлечения для всех абсолютно этим летом. Несмотря на то, что у нас все шоу традиционно уходят в отпуск. Бригаду твоя любимая уходит в отпуск. У нас есть летние у.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.
6: On s'est fait la

0: Такая танцевальная история под названием «Феникс». Еще недавно была новинка, и теперь уже вовсю щеголяет своей хитовостью. В нашем чарте Еврохит ТОП-40 уже 21 место. Подрос достаточно трек. Голосуй за него. Европа+.ру или наше мобильное приложение. Если тебе по душе, если тебе нравится, обязательно поддержи их. Это 100% надо сделать. Еще надо послушать The Weeknd и Daft Punk. Их работы «I Feel It Coming». Величайшая история. Будет Эбон и Халлоу. Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: интересная хип-хоп-история почти в конце этого часа на Европе Плюс. Но мы будем слушать еще пару топовых треков обязательно. Будет Маранди Эллен, Save Me, будет Пицца и Дос ночи напролет. Будут, конечно, и самые крутые артисты в немножко в другом формате, в нашем любимом, в лайв-формате. Я, конечно же, про большущее шоу, которое пройдет скоро в России при поддержке Европы Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

0: Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан. Все выгодное тут».
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
3: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: уже 8 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет, всем доброе утро. Юристы рассказали, какие выплаты положены сотруднику при увольнении. Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на мороженое. И утку не пустили на матч чемпионата мира по футболу. Подробности далее. Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий налогоплательщиков от ответственности за непредоставление нулевых налоговых деклараций и деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимости. Ранее минимальный штраф за это составлял 1000 рублей, однако расходы бюджета на назначение штрафа существенно превышали доходы от его взимания. При этом освобождение от ответственности не станет стимулировать плательщиков не подавать декларации, поскольку это является основанием для блокировки счетов. Закон также вводит упрощенную процедуру привлечения предпринимателей и организаций к ответственности за нарушение сроков подачи ненулевых деклараций. Несколько часов назад на ВДНХ завершился главный московский выпускной. Масштабное событие прошло при поддержке Европы Плюс. Для гостей была организована насыщенная программа, экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные и музыкальные мероприятия. Европа Плюс традиционно устроила большое шоу в рамках праздника. На сцене радиостанции до самого утра выступали 11 диджеев с эксклюзивными сетами, а ведущий Андрей Каясов разыгрывал призы от радиостанции. Всего участниками выпускного стали около 50 тысяч человек. Юристы разъяснили, какие выплаты положены сотруднику при увольнении по собственному желанию. В день увольнения работник должен получить оплату за фактически отработанные дни, включая премии, надбавки, а также компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск. При сокращении штата или ликвидации организации к этому добавляется выходное пособие в размере среднего месячного заработка. А для работающих в районах Крайнего Севера средний заработок может сохраняться до 6 месяцев. При увольнении по согласованию сторон выходное пособие не обязательно, но возможно по договоренности. Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на пломбир, молочное и сливочное мороженое. Документ детально прописывает критерии качества. Минимальная массовая доля жира для сливочного мороженого – это 8%, для пломбира не менее 12%, а для молочного – от 0,5%. В рецептуре допускается использование исключительно молочного жира, структура продукта должна быть однородной. И самца утки по имени Мерлин, неофициального маскота сборной Мексики на чемпионате мира по футболу, не пустили на матч против Чехии. Хозяева привезли селезня, одетого в цвета национальной сборной к стадиону, но организаторы отказались впускать его, сославшись на правила ФИФА, запрещающие присутствие животных на играх. Поклонники Мерлина призвали организаторов сделать исключение, но безуспешно. Матч завершился победой Мексики со счетом 3-0. Хозяйка утки Карла Гомес поблагодарила болельщиков за поддержку и отметила, что все поражены Мерлином. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов.

0: на Европе Плюс.
1: Здрасте всем, доброе утро и доброго дня. А почему нет? Кто-то уже бодрствует вовсю. Ребята, крутой уикенд прямо сейчас. Нас ближайшие аж 4 часа ждет много всего приятного. В первую очередь, конечно, приятного, ну и полезного тоже. Мало ли, кому-то хочется послушать, да не мало ли, неправильно сказал. 100% кому-то хочется послушать, например, подборку фильмов в Киномиксе. Или выиграть классный подарок в Киномане. Это все будет в этом часе, все будет совсем скоро. Будет, конечно, гороскоп, музыка, самая лучшая в мире. Будет Imagine Dragons, будет их мощная тема Thunder, будет Bruno Mars и I Just Might прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Доброе утро еще раз. Всем привет, здравствуйте. Киномикс в крутом уикенде на Европе плюс. Мы традиционно с утра в выходные дни рассказываем о фильмах, сериалах, которые можно и нужно посмотреть. Потому что они класс, во-первых. А во-вторых, у нас чуть попозже будет игра «Киномания», и там уже можно будет выиграть подарок по одному из фильмов. Будут вопросы, так что слушаем внимательно. Итак, рекомендации сегодня из разряда фильмов с очень неожиданным финалом. Вот такая история, точнее, такие истории. Погнали к рекомендации первой. Эта картина под названием «Меню». Поход в ресторан высокой кухни еще никогда не был таким тревожным. Группа состоятельных гостей приезжает на закрытый остров, чтобы попробовать эксклюзивное меню от знаменитого шеф-повара. Каждое новое блюдо оказывается не просто гастрономическим шедевром, а частью тщательно продуманного спектакля. И очень скоро становится понятно, что этот ужин гости запомнят навсегда. Интересно? Интересно. Есть еще одна картина, мы ее тоже смотрим. И это фильм под названием «Треугольник печали». Мир роскоши, дорогих яхт и людей, привыкших покупать все на свете. Молодая пара моделей отправляется в круиз мечты, где компанию им составляют миллионеры, бизнесмены, эксцентричный капитан с весьма своеобразными взглядами на жизнь. Вот такая компашка. Но путешествие быстро превращается в социальный эксперимент, и чем дальше развивается сюжет, тем сильнее меняется расстановка сил. Финал этой сатиры точно заставит задуматься о том, кто на самом деле управляет миром. Интересно, интересно. Есть еще одна картина, мега интересная, мега стильная и на слуху, скажем так. Мы ее запоминаем, она скоро нам поможет в игре «Киномания». Так что слушаем внимательно о картине «Дом Гуччи». Милан, 78-й год прошлого века. Девушка из небогатой семьи, как это страшно звучит, да, прошлого века. Девушка из небогатой семьи, Патриция Реджани, на вечеринке знакомится с Маурицио Гуччи, нерешительным наследником одного знаменитого модного дома. Несмотря на неодобрение его отца Рудольфа и отлучение от финансирования, молодые люди женятся, но дядя Маурицио, второй владелец империи по имени Альдо Гуччи, хочет наладить семейные отношения. И Патриция, пользуясь советами одной телевизионной гадалки, решает извлечь из этой ситуации максимальную выгоду. «Дом Гуччи» — ну уже легендарная, конечно, картина. И, конечно, мы ее запомним. Она скоро в игре «Киномания» поможет выиграть наш эксклюзивный мерч. Мы обязательно ее ждем. Еще, конечно, ждем Аля Фарбена и его историю «Барри Ток» прямо сейчас в крутом уикенде.

0: Их работа «Лето» в крутом уикенде на Европе Плюс. Абсолютный стиль. Абсолютно. У нас впереди больше хитов, больше музыки. Еще одна летняя классная тема, актуальная. Тарашин и Рау Алехандро, хип-хоп, латино-поп, латино-хип-хоп, суперзвезды. Много стилей внутри. Их история понга. Будет, конечно, гороскоп. Мы его тоже послушаем. А чуть попозже будет игра «Киномания» и эксклюзивный мерч от нас от Европы Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето. Цены тают. В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная летняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель». Калинина, 64.
6: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу «Скин-эксперт» в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» – самого масштабного проекта «СТК-59».
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии – концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома – третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Всего от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

настроение. Интересно. Тельцы, есть возможность пережить самое необыкновенное приключение. Близнецы, возьмите за правило почаще радовать своих близких. Раки, долой. Долой уныние, как это? Долой уныние. Долой мягкость и уступчивость. Эти качества сегодня ни к чему. Мягкость и уступчивость. Все, забываем про них. Львы, сегодня смело можно рубить с плеча. Девы, просто плывите по течению этого замечательного дня. Весы, ни в коем случае не опускайте руки. Все еще впереди. Скорпионы, вам сегодня позволительно полениться. Стрельцы, ваша выдержка вызовет уважение окружающих. Козероги, кто-то из окружения не заслуживает того доверия, которое вы ему оказываете. Водолей, день предназначен только для грандиозных целей. И рыбы, концентрация полезных советов от близких будет очень велика.

0: Уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Прямо сейчас, в крутом уикенде на Европе Плюс, у тебя есть возможность забрать себе наш классный эксклюзивный мерч. Если ты хочешь выиграть его, то надо, конечно, позвонить, дозвониться, попасть. Номер 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звони, мы тебя ждем. Самым внимательным слушателям будет супер легко. У нас в начале часа была подсказка в Киномиксе. Ну, звоните все равно все. Я думаю, что повезет всем. Надо только чуть-чуть будет подключить мозг, как мы любим. Все впереди, все скоро. Звони, мы тебя ждем.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Эко-квартал Алания.
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от Утибанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
10: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Европе плюс.
1: Киномания. Играем в киноманию, раздаем подарки. Как я официально. Раздаем подарки, конечно же. В этом суть, это самое главное. Есть слушатель, который к нам дозвонился, попал. Вот нам, к нам до сих пор звонят наши слушатели. Ребята, все, выдыхайте. У нас уже есть потенциальный победитель. Сейчас будем с ним общаться. Зовут его Виктор из Подмосковья. Виктор, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе. У нас с тобой задача. Моя задача — тебе отдать подарок. Твоя — забрать себе подарок. Есть беспроводная колонка наша фирменная, эксклюзивная от Европы Плюс. Но, надо немножко поднапрячь будет мозг. Надо будет послушать три факта про один известный фильм. Для тех, кто внимательно слушал Европу Плюс, для них была подсказка в начале часа. И по трем фактам нужно назвать, что за картину мы загадали. Все предельно просто. Попробуем угадать ее.
2: Конечно.
1: Ну, тогда сейчас проверим, насколько Виктор, во-первых, внимательный, сообразительный слушатель Европы Плюс. Сейчас все узнаем. Итак, мы сегодня говорили в начале часа о фильмах с неожиданной концовкой. У нас такая целая подборка была. И вот первый факт. Факт про картину, о которой мы сегодня говорим. Милан. Милан, Италия, 1978 год. Девушка из небогатой семьи, Патриция Реджани, на вечеринке знакомится с неким Маурицио, нерешительным наследником знаменитого модного дома. Вот так. Так вот, Виктор, ты как вообще, слушал нас в начале часа?
2: Да, было дело.
1: А ну-ка, тогда надо рассказывать, что за картину мы загадали. Или можно дальше слушать факты, как хочешь, как тебе больше нравится.
2: Ну, я, наверное, ничего не потеряю, если я еще послушаю факт.
1: Абсолютно, абсолютно. Поэтому давай сделаем. Давай это сделаем. Несмотря на неодобрение отца, вот Маурицио, зовут его Родольфо, и отлучение от финансирования, молодые люди решают пожениться. Патриция и Маурицио. Вот такая парочка. Вот такой второй факт. Не знаю, прояснилось, не прояснилось. Или можно дальше слушать еще один.
2: Ну, давайте, наверное, назовем картину.
1: А давай.
2: Ну, не знаю, насколько это все будет дословно. Дом Гуччи.
1: Дом Гуччи, абсолютно правильно. Так оно и есть. Картина с Леди Гагой, Адамом Драйвером. Там еще, говорят, Аль Пачино играл. Я уже не помню всех актеров. Сальма Хайек играл. В общем, суперактеры. И, конечно, супер подарок. Наша беспроводная колонка от Европы Плюс достается тебе. Ура, ура. Мы тебя с этим поздравляем. Все, классного уикенда. Хороших выходных дней тебе. С победой еще раз. Удачи и пока. Ребята, вот так легко и просто. Взял, позвонил, все послушал в начале. Подсказка, как всегда у нас в киномании. Послушал в начале часа подсказку. Послушал, подслушал. И выиграл классный подарок. Музыку всем, ребята. Всем слушаем. Всем, всей командой нашей большой. Все, кто слушает сейчас Европу Плюс. Все слушают Freyo Ridings и актуальную тему Weekends в крутом уикенде.

0: Джинни, кей-поп суперзвезда и просто суперзвезда Тейм Импала, он же Кевин Паркер, Дракула, так называется их тема в крутом уикенде. Абсолютно хитовая работа, один из главных хитов этого сезона. Больше хитов и больше музыки. Впереди будет Тани Темпа, Эрик Тернер, Written in the Stars, будет Мона с треком Иордан. И в новом часе у нас будет продолжение крутого уикенда. Дабл-хит нас ждет и невероятные суперстары целой группы артистов. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Европа+.ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

Тайни Демба, Эрик Тернер, Written in the Stars. Великая работа, классная, мощная. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Суперзвезды, они будут все впереди в крутом уикенде, потому что нас скоро ждет дабл-хит.

0: уже 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет. Всем доброе утро. Число киберпреступлений в России сокращается. В Госдуме предложили разрешить выпускникам пересдавать несколько предметов ЕГЭ. И примерно каждый второй россиянин до 35 лет рассматривает карьеру предпринимателя. Подробности далее. Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выделении субсидий образовательным организациям в сфере искусств для привлечения к преподаванию действующих мастеров исполнительных искусств. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по культуре, где народная артистка России Светлана Захарова обратилась к президенту с просьбой помочь решить проблему отсутствия адресных выплат для практикующих артистов, которые преподают в учебных заведениях. Доклад о ходе исполнения поручений необходимо предоставить до 10 августа. Число киберпреступлений в России за первые 5 месяцев этого года сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До 2025 года число таких преступлений ежегодно росло, но принятые меры позволили переломить тенденцию. Также отмечается, что второй пакет антимошеннических мер, подписанный президентом, усилит защиту граждан и обеспечит дальнейшее снижение числа киберпреступлений. Напомню, документ вводит механизм самозапрета на международные входящие вызовы, единую базу идентификаторов мобильных устройств и ограничение количества банковских карт на одного человека до 20 штук. Минпросвещение сообщило о завершении организационного вывоза детей из Международного детского центра «Артек» в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму. Все дети были направлены домой и в детские лагеря Краснодарского края. В настоящее время на территории республики дети продолжают находиться в 3 организациях отдыха. Их выезд будет организован как самостоятельно с родителями, так и организованными группами. В Госдуме предложили разрешить выпускникам пересдавать не один, а несколько предметов ЕГЭ в год проведения экзаменационной кампании. Соответствующее обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову. Нынешнее ограничение ставит выпускника перед необходимостью выбирать единственную дисциплину, хотя потребность улучшить результат может возникнуть сразу по нескольким предметам. При этом инициатива предлагает сохранить действующий механизм, при котором предыдущий результат аннулируется. И примерно каждый второй россиянин в возрасте от 16 до 35 лет рассматривает карьеру предпринимателя как одну из предпочтительных. Из них 75% планируют начать бизнес в ближайшие 3 года, причем более 70% – это жители регионов. Самыми популярными сферами стали продажа товаров, бьюти-услуги, создание контента и открытие пунктов выдачи заказов. Главным вызовом для запуска дела назвали отсутствие стартового капитала. Об этом заявили 58% опрошенных. Опасения относительно инвестиции уступают эмоциональным переживаниям. И я расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 77 рублей 6 копеек. Евро на отметке 87 рублей и 40 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: Европе плюс.
1: Абсолютная правда. Все так, так оно и есть. Это крутой уикенд. Меня зовут Денис Романов. Здравствуйте. Будет что? Что будет в этом часе? Будет много интересного. Будут дабл-хитовые треки. Значит, два трека любимого артиста. Это я расшифровываю, да, для вас всех. Надо будет как следует проголосовать за любимую команду, за одну из легенд в хип-хоп и поп-индустрии, которые у нас сегодня в битве будут, в нашей группе ВК. Я скоро расскажу, кто есть кто. Пока можешь зайти в группу, посмотреть. Там уже буквально через пару минут, даже через минутки полторы, будет выложено голосование. Пока что, пока мы ждем, будем слушать Калума Скотта и Леони, их работу «Stay» в крутом уикенде.

0: на Европе плюс. Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс продолжается. В дабл-хите у нас в этот раз невероятные суперзвезды. Две команды, которые внесли огромные... Сделали, как это называется правильно? Как сказать правильно? В общем, вклад дали. Дали большой вклад. Внесли большой вклад, да, все правильно говорил. В музыку в целом, в хип-хоп-индустрию, в поп-индустрию, в дэнс-поп-индустрию. В общем, надо будет за одну из них, конечно, проголосовать в нашей группе ВК. И выбрать одну из команд. Например, есть дуэт, который, как оказалось, состоит из родственников. Интересный факт. Один участник приходится сыном, а второй внуком основателя легендарного музыкального лейбла. Полезно. Полезное, как это, семейное положение. Это прекрасная, оттого не менее прекрасная команда LMFAO. Этих парней, конечно, знаем, очень сильно любят. Есть еще команда, которая изначально исполняла хип-хоп, а мировую популярность получила после того, как сделала ставку на более танцевальное звучание. Это не менее прекрасные, величайшие, я бы сказал, Black Eyed Peas. Вот такая вот битва. Класс! И, конечно, будет сложно выбрать, но надо это сделать. В нашей группе в ВК проголосовать за одну из команд, там уже голосование выложено. LMFAO – легенды. Black Eyed Peas – легенды. Кто будет лучшим, того будем слушать в двойном объеме. Скоро заходи в ВК, голосуй.
1: Дабл-хит на Европе+. Плюс.

0: Европе плюс. Молниеносно будем подводить итоги. Вот так, 3 минутки, и все. И будем смотреть, кто победил в этой битве в дабл-хите. LMFAO и команда Black Eyed Peas — две величайшие команды из хип-хоп-индустрии, поп-дэнс-поп-индустрии. Расскажу про победителей. Один из самых известных хитов команды стал первым в истории цифровых продаж, который официально разошелся тиражом более 10 миллионов копий. Ну, мегазвезды, что тут сказать. 67% голосов в нашей группе ВК за команду Black Eyed Peas. Будем слушать 2 их трека прямо сейчас в крутом уикенде.
1: Дабл хит на Европе плюс.

0: это команда Black Eyed Peas, победители дабл-хита Rock Dead Body, так называется их работа, до этого I Got A Feeling, величайшие, величайшие, одолели, помните этих парней, LMFAO, тоже легенды, тоже. А, больше хитов и больше музыки впереди будет Maroon 5, будет их история Wake Up Call, будет Teddy Swims и Mr. Know It All, с рифму Wake Up Call и Mr. Know It All. Все это впереди, все совсем скоро, будет, конечно, скоро и гороскоп, дождись.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от Утипанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Лето. Цены тают. В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная летняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель». Калинина, 64.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Замучил варикоз? В медцентре «Асик» консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. «Ас Медикал», Московская, 50А. Звоните 626-555.
8: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта «СТК-59».
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 27 июня, суббота. Овны, вы попадете под влияние какого-то нового настроения. Тельцы, есть возможность пережить самое необыкновенное приключение. Близнецы, возьмите за правило почаще радовать своих близких. Раки, долой мягкость и уступчивость. Эти качества сегодня абсолютно ни к чему. Львы, сегодня смело можно рубить с плеча. Девы, просто плывите по течению этого замечательного дня. Весы, ни в коем случае не опускайте руки, все еще впереди. Скорпионы, вам сегодня позволительно немножко полениться. Стрельцы, ваша выдержка вызовет уважение окружающих. Козероги, кто-то из окружения не заслуживает того доверия, которое вы ему оказываете. Водолей, день предназначен только для грандиозных целей, и рыбы, концентрация полезных советов от близких будет очень высока.

0: На вокале I Can Wait. Танцевальная классная история. Летняя в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди у нас, конечно, больше хитов и больше музыки. Один из главных дэнс-хитов этого сезона. Команда Another. Их работа Talk To You. Послушаем обязательно. Будет дуэт Клан Карусел с треком Ride. И продолжение крутого уикенда тоже будет. Будут подарки, контент. Ребята, все впереди. Будьте рядом.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка. 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
7: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
9: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, комплектация комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
11: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
12: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта СТК-59.
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
16: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
17: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей.
19: Подробности в ТК «Арктика».
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: место нашего чарта Еврохит ТОП-40, хотел бы я сказать. Но вчера позицию первую потерял, так что сегодня только третье место. Голосуй за него, если тебе нравится, на europaplus.ru. Или в нашем мобильном приложении. Вот это и сказали сейчас в треке. И, конечно, слушай дальше крутой уикенд на Европе Плюс. Впереди у нас Тейла, Swift Shake, да, так называется ее легендарная тема. Будет Flight Facilities и Trouble. Будут, конечно же, никаких Trouble, только хиты в новом часе, в крутом уикенде. Там у нас и подарки, и контент, и еще много всего другого интересного. Дождись.
1: Реклама.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Уже в кино. Рассел Кроу.
2: Бабки, живо!
3: Я не из тех, кого грабят.
1: В дерзком комедийном триллере...
4: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
1: Ночной бизнес.
5: Категория 18+.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

Taylor Swift, Check It Up в конце часа на Европе Плюс. У нас впереди больше хитов и больше музыки, продолжение крутого уикенда, подарки, контент. Все обязательно будет, все твои любимые артисты, все они впереди, здесь, на Европе Плюс.

0: 10 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами снова Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет всем. Доброе утро. Осенью вступит в силу новый порядок приемки и ремонта жилья. Подписан закон, позволяющий ускорить блокировку сайтов с незаконными азартными играми. И туроператоры назвали стоимость летнего отдыха в популярных у россиян странах. Подробности далее. Операторы связи и Федеральная таможенная служба будут автоматически передавать данные IMEI мобильных устройств в новую базу. Она создается в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Для купленных за границей устройств граждане смогут добровольно внести данные через портал госуслуги. База будет работать круглосуточно с соблюдением требований к защите информации. Мера направлена на борьбу с использованием устройств с подменными идентификаторами в преступных целях, а также на противодействие незаконному ввозу смартфонов и планшетов. Проекты постановления и приказы Минцифры уже опубликованы для общественного обсуждения. С 1 сентября в России вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Минстрой установит порядок и сроки оформления таких актов, что позволит собственникам лучше контролировать качество услуг и понимать, за что они платят управляющей компании. Также с 1 сентября избрание членов Совета дома потребует оформления протокола с их личными подписями, а собственники смогут принять решение, чтобы председатель Совета действовал совместно с другими членами Совета. В России подписан закон, позволяющий ускорить блокировку сайтов с незаконными азартными играми. Документ сокращает срок принятия решений ФНС о включении таких страниц в единый реестр запрещенных ресурсов с 5 до 2 рабочих дней. Ожидается, что это повысит эффективность государственного контроля и позволит более оперативно блокировать подобные сайты. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. Несколько часов назад на ВДНХ завершился главный московский выпускной. Масштабное событие прошло при поддержке Европы+. Для гостей была организована насыщенная программа, экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные и музыкальные мероприятия. Европа+ традиционно устроила большое шоу в рамках праздника. На сцене радиостанции до самого утра выступали 11 диджеев с эксклюзивными сетами, а ведущий Андрей Каясов разыгрывал призы от радиостанции. Всего участниками выпускного стали около 50 тысяч человек. И туроператоры назвали стоимость летнего отдыха в популярных у россиян странах. Самым доступным направлением стала Абхазия. Отдых на двоих на 10 ночей с завтраками стоит от 70-80 тысяч рублей. Турция и Египет остаются одними из самых бюджетных массовых пляжных направлений. Туры с системой «Все включено» начинаются от 130-140 тысяч рублей. А вот дороже обойдутся Танзания, Тунис и Мальдивы от 220 до 270 тысяч рублей. А вот Сейшелы с Индонезией от 300 тысяч рублей. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 77 рублей и 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: на Европе Плюс.
1: Привет еще раз всем. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс. Еще пара часов у нас с тобой есть. Мы вот этот ближайший час проведем максимально продуктивно, плодотворно. Будем слушать горячую новинку. У нас она впереди. И один из ярчайших поп-рок-музыкантов последних полутора-двух лет. Послушаем его работу обязательно. Чуть-чуть про него расскажу, чтобы мозг не напрягать сильно. Выходной день все-таки. Еще будет игра «Утки». Там все-таки чуть-чуть тебе надо будет мозг поднапрячь, чтобы выиграть себе классный мерч эксклюзивный от нас, от Европы Плюс. В качестве подарка музыка, естественно, самая лучшая. Например, есть хип-хоп-суперстар Post Malone с треком «Cold» прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Сегодня в горячей новинке в крутом уикенде, ребята, поп-рок-хит, потому что поп-рок-суперстар. Молодой артист, который за последние полтора года, ну, наверное, два уже, пускай будет два года, о себе довольно громко заявил. Мы, конечно, знаем его по работе в большей степени 12 to 12, но он за это короткое время уже несколько хитов успел выдать нам. Это Somber, его новинка My Body Isn't Ready прямо сейчас в крутом уикенде.

0: Уокер в крутом уикенде. Классика по звучанию его, да, по его фирменным ноткам. Классика EDM электронной танцевальной музыки. Broken Strings, так называется его работа. Классная тема. Впереди в крутом уикенде больше хитов и больше музыки. Будет Never Go Away от Сибул. Будет Майя Мишель с треком «На малиновой луне». Еще будет «Утки». Это, конечно, то, чего наверняка многие ждут. Игра, в которой можно наш фирменный мерч выиграть. Так что дождись, все скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34».
12: Счастье есть!
11: Джанаева, 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
17: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Нас всех, ребята, ждет классная игра под названием «Утки» в крутом уикенде на Европе+. Плюс. И вас всех, не меня, вас, что я себе не могу подарок отдать, а вот вам могу. Если хотите забрать себе наш эксклюзивный мерч, то надо звонить, конечно, 745-6565, код Москвы 495.

0: 7456565, код Москвы 495. Классная, легкая, такая утренняя игра, чтобы немножко размять свой мозг и, конечно, забрать себе крутой приз. Звони, мы тебя ждем.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
3: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
2: Сдача дома третий квартал 2028 года.
3: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
2: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый Geely Atlas создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне Geely Atlas Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера Гермес. Минеральные воды, автомобильная 19. Не оферта. ООО Гермес. Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдинг. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
7: Все для уверенной победы.
6: Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Утки, это они, ребята, в крутом уикенде на Европе Плюс. Игра классная, игра легкая. Всего лишь один вопрос, и все, и ты берешь, забираешь себе подарки. И довольный, врываешься в выходные уже с фирменным мерчом от Европы Плюс. Есть у нас слушатель, который сейчас попытается себе приз забрать. Зовут его Арам, Арам из Краснодара. Арам, привет, доброе утро.
2: Всем привет, Европа Плюс.
1: Привет.
2: Краснодар на связи.
1: Краснодар, привет. Арам, у нас задача простая, отдать тебе подарок. Надо?
2: Справимся.
1: Есть футболка наша, фирменная от Европы Плюс, эксклюзивная штуковина. Можно себе ее забрать, но надо будет ответить на один вопрос. Я тебе сейчас скажу про одну звезду, одну известную персону. Два факта. Твоя задача, у нас игра утки, вот твоя задача найти ту самую утку, то есть не настоящий факт про эту селебрити. И все, и себе забрать подарок. Пробуем?
2: Естественно.
1: Итак. У нас сегодня звезда. И не только в вообще в каком-то мире, там, кино или так далее. Вообще, Global Star. Это Брэд Питт. Мы его знаем, конечно, естественно. И два факта о Брэде Питте. И вот тебе первый факт. Брэд Питт однажды озвучил персонажа в мультфильме, появившись там всего на несколько реплик. Вот такой первый факт. И второй факт. На съемках он всегда носит с собой счастливую бейсболку и никогда не выходит без нее в кадр. Вот такой второй. Как ты думаешь, где тут утка?
2: Не, ну раз, второй факт, скорее всего, про бейсболку, что это маловероятно.
1: Маловероятно.
2: А он где-то он озвучивал.
1: Наверняка, да, наверняка. Да. Ты знаешь, я тебя готов поздравить, потому что ты абсолютно прав. Я даже больше скажу. Если мне память не изменяет, он даже какую-то супер-супер эпизодическую роль играл в фильме «Дэдпул». Во второй части. Чуть ли не лицо его показали на одну секунду, и все. И вот он мастер эпизодических вот таких появлений. Мы тебя поздравляем, Мурат, ты большой молодец. Наша фирменная футболка от Европы Плюс достается тебе. Ну, класс! Ну, это круто! Ты молодец! Справился, и все. И теперь подарок твой. Все, тебе удачные дороги.
2: Спасибо. Да. Спасибо большое, Европа Плюс. Всем
1: супер.
2: Огромного хорошего дня.
1: И тебе тоже. Как я уже говорил, удачи на дороге, удачи в поездке. И, конечно, с победой еще раз. И музыки самой крутой у нас только такая. У нас есть «Елка», есть «История проще». В крутом уикенде послушаем прямо сейчас. Крутой!

0: Уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. От поп-рок-хитов к дэнс-поп-хитам. Его Макс Май, о май. Будет классика. Классика — это братья Бенасси, их величайшая работа. Hit My Heart. Мы ее обязательно послушаем скоро. А еще у нас в новом часе будет дабл-хит. В дабл-хите. Ладно, не буду спойлерить. Расскажу чуть попозже, кто и чего и почему. И, конечно, скажу, что в нашей группе ВК развернется голосование за твоих любимец. Так что дождись.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130. 0+.
11: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Это более 2,5 миллиона друзей.
11: Плейлисты Европа Плюс.
12: Новинки.
11: Видео со звездами.
12: Гороскоп.
11: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
13: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
14: Подпишем.
15: Это Антон Камолов,
16: Артур и Саша.
15: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
15: договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.
19: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Это танцевальная классика. Братья Бенасси, Hit My Heart в крутом уикенде на Европе Плюс. Идем дальше. У нас новый час впереди. В новом часе Double Hit. А еще одна порция звезд впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 11 утра в Москве.
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 400 миллионов рублей направят на реализацию социальных контрактов в Северной Осетии. С Днем молодежи поздравил жителей республики глава региона Сергей Миняйло. А в республике пройдет международная школа кукольников имени Образцова. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: Около 1500 жителей Северной Осетии получат материальную помощь для реализации социальных контрактов. Об этом сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев. По его словам, в текущем году на данное направление предусмотрено 400 миллионов рублей. С начала реализации программы более 7000 человек уже получили поддержку на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Напомню, соцконтракт – это соглашение между малоимущей семьей и органом социальной защиты населения, направленное на выход из трудной жизненной ситуации. Более 37 тысяч договоров ОСАГО заключили автовладельцы Северной Осетии в первом квартале текущего года. Как сообщает пресс-служба республиканского отделения Нацбанка, это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них около 10,5 тысяч полисов краткосрочные. Они позволяют застраховать автомобиль на период от 1 дня до 3 месяцев. Это в 11 раз больше, чем годом ранее. Средняя стоимость годового полиса составила около 7 тысяч рублей. День молодежи отмечают сегодня в стране. С праздником жителей Северной Осетии поздравил глава региона Сергей Миняйло. Он пожелал всем яркой и счастливой жизни, исполнения задуманного, чтобы рядом всегда были те, кто поддержит и подскажет. А в сердце жила вера в себя и любовь к родному краю. Международная школа кукольников имени Образцова пройдет в Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра юного зрителя «Шаби». Мероприятие будет проходить с 30 июня по 21 июля. Участниками станут 36 молодых артистов и 6 художников театра кукол из России, Беларуси, Армении, Монголии и Замбии. Для них подготовлены лекции ведущих деятелей культуры и мастер-классы по профессиональным дисциплинам. Результатом работы станет выпуск 3 полноценных спектаклей. Показы пройдут с 16 по 19 июля. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек. Курс евро 87 рублей 40 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс. С вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
2: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: и той, и другой. Расскажу, про кого сегодня идет речь, за кого мы голосуем. Значит, есть коллектив, который стал первой женской кей-поп командой, чьи клипы несколько раз преодолели отметку в миллиард просмотров на Ютубе. Это, конечно, ну куда ж без них. Это команда Blackpink. Они самые. Еще есть команда международный girls band, который был сформирован, оказывается, через глобальное музыкальное реалити-шоу «О как», в котором участвовали девушки из разных стран. Прекрасная, наистильнейшая команда Cat's Eye. Красиво. Это красиво. Ну и, конечно, Blackpink тоже класс. Поэтому голосуй, кто тебе больше нравится. Либо команда Blackpink, либо Cat's Eye. Заходи в нашу группу ВК Европа Плюс. И голосуй. У тебя есть буквально 3-4 минуты, чтобы выбрать любимицу. Кто станет лучшей, того будем слушать скоро в двойном объеме.
1: Дабл хит на Европе Плюс.

0: Янки, и те, и другие, конечно, забирали достаточное количество голосов, но все же, Все четыре участницы свободы команды свободно, про победителей рассказывают, свободно говорят как минимум на двух языках, а в сумме владеют корейским, английским, японским, китайским и тайским языком. Талантливые люди, талантливые во всем. 75% голосов в нашей группе ВК за Blackpink. Blackpink одолели другую классную, стильную команду Cat's Eye. Так что будем слушать два их трека прямо сейчас в дабл-хите.
1: Дабл-хит на Европе+.

0: Веном, до этого How You Like That. Победители дабл-хита одолели команду Cat's Eye, не менее звездную, не менее прекрасную. Вот тебе два трека Blackpink. Выбрали и вы в нашей группе в ВК. Впереди больше хитов, больше музыки будет Bruno Mars, будет The Rasmus, BTS, много-много хитов. Здесь впереди на Европе Плюс. В крутом уикенде. Лови.
1: Реклама. Эко-квартал Алания.
2: Безопасность, комфорт, эстетика.
1: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, срока и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова 26.
5: И новый магазин Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
9: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
10: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии. Концепция «Город в городе». Для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
9: Сдача дома третий квартал 2028 года.
10: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
9: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: и Адел. Парни, которых мы, конечно, знаем, любим сколько? Лет 20 уже. Они прекрасны всегда и во всем, в любой форме. И, конечно же, этот трек тоже прекрасен. Аж на 23 место себе заработал в этом, на этой неделе. В нашем чарте Еврохит ТОП 40 плюс 11 позиций за неделю. Вау! Вот это круто! Это мощно! Вот что значит тренд на поп-рок звучание, да? У нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет Дюк Дюмонт, классическая танцевальная тема Ocean Drive. Будет Brack 610 с треком Pay to Exist. А все это впереди в крутом уикенде. Дождись.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
6: Зеленая

0: Локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
1: Сдача дома третий квартал 2028 года.
0: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99 59 59.
1: Строительная компания «СТК 59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
0: Эко-квартал «Алания».
1: Безопасность, комфорт, эстетика.
0: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: электронный суперстар Тиеста Beautiful Places. Так называется его актуальная тема прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди еще одна тема легендарная, тоже из дэнс-индустрии, дэнс-поп-индустрии. Дабас и Wonder Way You Are. Будет также и поп-рок-хиты, глэм-рок-хиты, если хотите. Так можно назвать Дамиана Дэвид с треком Next Summer. Все это до конца часа, все впереди.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами.

0: Абас и One Way в конце часа.
1: На часа, часика. Часики-то тикают.
0: Вот они, пришли уже, притикали.
1: Да, пришли, да, пора их сверить, между прочим. Хорошего дня, отличного уикенда.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве полдень.

0: Земе. Она очень классный хит, подчеркнута летним настроением. Это слышно, так сказать, невооруженным ухом. Привет-привет и отличного уикенда. С вами Европа Плюс и я, Алекс Мануилов. Ну а буквально через пару быстрых минут уже on the break of down. И это будут Картон.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Мейсос и My Life is a Disco. Sunglasses at Night версии Rezone. А еще Moving to the Sun от Южеля.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания. Самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
4: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99-59-59.
4: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лето. Цены тают. В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная летняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель». Калинина, 64.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Яркая, летняя, черная пятница в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд». Гадеева, 81А. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
11: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1800».
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрюинвест УГРО АТУ 12-651-78381. Проектная декларация размещены на сайте наш.дом.рф.
13: Замучил варикоз? В медцентре АСИК консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. АС Медикал. Московская, 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь с врачом.
1: Квартал Алания.
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: В сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса. Куйбышева, 20. ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А. Гакаева, 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
15: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
16: Меню для счастливого человека.
15: С 9 до 14 часов завтрак.
16: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
15: На обед вкуснятина.
16: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
15: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
16: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
15: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
16: Доставка 8-999-844-34-34.
15: Или через приложение «Яндекс.Еда».
17: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Микс Онлайн.
1: Идеальный микс развлечений для тебя.
0: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ Онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Эко-квартал «Алания».
6: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
9: Все для уверенной победы.
8: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
12: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: случае парни и трек так назвали, собственно, «Лето» на Европе Плюс. Но, хотя согласись, у нас на Европе Плюс жизнь бьет ключом в любое время года.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Феникс», «Фила», «Габба» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
10: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Кэрри Берри, конечно, очень много разных и прекрасных песен, но это, пожалуй, одна из самых узнаваемых, запоминающихся и самых крутых. В конце этого часа на Европе Плюс Кэрри Берри и ее суперхит «Hot and Cold».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! Во Владикавказе 13.00.
3: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 400 миллионов рублей направят на реализацию социальных контрактов в Северной Осетии. С Днем молодежи поздравил жителей республики глава региона Сергей Миняйло. А в республике пройдет международная школа кукольников имени Образцова. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Около 1500 жителей Северной Осетии получат материальную помощь для реализации социальных контрактов. Об этом сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев. По его словам, в текущем году на данное направление предусмотрено 400 миллионов рублей. С начала реализации программы более 7000 человек уже получили поддержку на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Напомню, соцконтракт – это соглашение между малоимущей семьей и органом социальной защиты населения, направленное на выход из трудной жизненной ситуации. Более 37 тысяч договоров ОСАГО заключили автовладельцы Северной Осетии в первом квартале текущего года. Как сообщает пресс-служба республиканского отделения Нацбанка, это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них около 10,5 тысяч полисов краткосрочные. Они позволяют застраховать автомобиль на период от 1 дня до 3 месяцев. Это в 11 раз больше, чем годом ранее. Средняя стоимость годового полиса составила около 7000 рублей. День молодежи отмечают сегодня в стране. С праздником жителей Северной Осетии поздравил глава региона Сергей Миняйло. Он пожелал всем яркой и счастливой жизни, исполнения задуманного, чтобы рядом всегда были те, кто поддержит и подскажет. А в сердце желай вера в себя и любовь к родному краю. Международная школа кукольников имени Образцова пройдет в Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра юного зрителя «Шаби». Мероприятие будет проходить с 30 июня по 21 июля. Участниками станут 36 молодых артистов и 6 художников театра кукол из России, Беларуси, Армении, Монголии и Замбии. Для них подготовлены лекции ведущих деятелей культуры и мастер-классы по профессиональным дисциплинам. Результатом работы станет выпуск 3 полноценных спектаклей. Показы пройдут с 16 по 19 июля. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек. Курс евро 87 рублей 40 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс Владикавказ онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

прекрасной субботы в компании лучших хитов здесь на радио номер один в России. Владикавказ онлайн начинает свою работу. Что ж, приглашаю всех активно поучаствовать. Можно, дозвонившись к нам в эфир по телефону 540-777. Пообщаемся, познакомимся, вместе послушаем хорошую музыку. Также принимаю ваши текстовые послания. Присылайте их на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и в группу ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ». Привет и поздравления оставляйте в комментариях самой верхней записи. Также будут прогноз погоды, гороскоп от Европа Плюс на сегодня. Через пару минут слушаем Тейм Импала и Дженни Дракула.

0: позже Offenbach, Miles Away. А в начале часа Алан Уолкер и Изабелла Мелкман, Broken Strings.
1: Владикавказ онлайн на Европе плюс.

0: сейчас.
1: Слушайте нас онлайн на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте, в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн. А вот и первые сообщения на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Пришло сообщение от Артура. Большой привет Даше с пожеланием приятного аппетита и хорошего настроения. Принимается. Жду новые сообщения. Их также можно размещать в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней записи. Нам пока послушаем Vice. Wait. Alibi Blue.
0: Владикавказ онлайн.

0: Это Anno 354 Ultra на Европе Плюс со своим хитом под названием Talk to You. Если нравится, можно смело голосовать на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. А мы продвигаемся дальше. Владикавказ онлайн продолжает свою работу. Впереди нас ожидает гороскоп от Европы Плюс на сегодня. Почитаем и узнаем, что сегодня стоит взять за правило близнецам. Не пропустите полный гороскоп. Ну а еще раньше нас порадует Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «УТП-банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
9: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
10: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
9: Сдача дома третий квартал 2028 года.
10: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
9: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
12: Европа Плюс.
11: Владикавказ онлайн.

0: Идете под влияние какого-то нового настроения сегодня. Тельцы, есть возможность пережить самые необыкновенные приключения. Близнецы, возьмите за правило почаще радовать своих близких. Раки, долой мягкость и уступчивость. Эти качества сегодня ни к чему. Львы, смело можно рубить с плеча сегодня. Девы, просто плывите по течению этого замечательного дня. Весы, ни в коем случае не опускайте руки, все еще впереди. Скорпионы, вам сегодня позволительно полениться. Стрельцы, ваша выдержка вызовет уважение окружающих. Козероги, кто-то из окружения не заслуживает того доверия, которое вы ему оказываете. Водолеи, день предназначен только для грандиозных целей. Ну и рыбы, концентрация полезных советов от близких будет очень велика.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

На Европе Плюс Калвин Харрис и Джейзи и Satisfied, или что. Продвигаемся дальше. 13:36 на часах. Это Владикавказ онлайн. Самое время напомнить наши координаты. Нам можно позвонить в этом часе по номеру 547.

0: 777 можно оставить текстовое послание, привет или поздравление на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также сообщения принимаются в группе ВКонтакте «Европа плюс» «Вози Кавказ» в комментариях к верхней записи. Отправляем большой, горячий даже говорят, привет Казбеку с пожеланием хорошего дня.
1: «Европа плюс» – прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня дождливо, температура воздуха сейчас плюс 17, ночью плюс 12.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Квартал Алания.
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания СТК 59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка. 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.
15: Владикавказ онлайн.

0: ловить очередную порцию сообщений. От Элины большой привет Гаглоеву Мурату с пожеланием хорошего дня. От Виктора большой привет Ярославе и Юлии. И пожелание приятного отдыха. Всем отличного дня, классного настроения. Продвигаемся в отличной компании. Диджей Годжа Мичико скоро. А прямо сейчас Кассет и Терри Би Blind Heart.
1: Владикавказ. Онлайн. You got me strung up like a puppet, hung up.

0: French Montana и Max B. Ever Since You Left Me на Европе Плюс. Будем потихонечку продвигаться к финалу часа. Там нас ожидает Ужель, а также Мэткон. А Зейн со своим хитом Die For Me на старте уже нового часа, где с нами далее до 6 вечера Алексей Мануилов. Хорошего всем дня, отличного уикенда в компании Европа Плюс. Оставайтесь с нами и далее. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра. Услышимся.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Уже в кино. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
10: Бабки, живо!
11: Я не из тех, кого грабят.
9: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
12: Категория 18+.
13: Без комиссии.
14: Что-что?
13: Эквайринг без комиссии.
14: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
15: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
16: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
17: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
18: Европа Плюс.
19: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: раз я ставим многоточие и ждем продолжения. Ну а в продолжении ближайших минут Ашер Чонго к Токио Хотел и крутейшие модные Тембер Сити Self Away. Ждем.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Жаркая, летняя, черная пятница в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация о условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Замучил варикоз? В медцентре АСИК консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. АС Медикал. Московская 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь с врачом.
9: Каждый день новые маршруты. BLG X50+. Современный кроссовер для города, семьи и путешествий. Богатое оснащение. Все, что нужно для уверенности за рулем. От 2 219 990 рублей. Пройдите тест-драйв в BLG Гермес и получите дополнительную выгоду до 100 тысяч рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19. Не оферта. Реклама ООО «Гермес». Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. BLG. Надежность в движении.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
13: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ДК «Арктика».
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: September City, Self-Aware, их дебютный сингл, который вышел в феврале 2026-го. А с моими кумирами они называют Arctic Monkeys, 21 Pilots, Radiohead, Foster the People. Неплохой наборчик, согласись. Ну а мы ждем Temper City в Еврохит Топ 40 и ждем Еврохит Топ 40 уже сегодня в 16 по московскому времени на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ.

0: Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
2: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное. Кубанская буренка. 2,5% жирности 1,4 литра 154 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Лето. Цены тают. В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная летняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель». Калинина 64. Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
6: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта СТК-59.
7: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
8: Сдача дома третий квартал 2028 года.
7: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
9: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
5: Зачисляй, хранит, рать! Зачисляй, хранит, рать!
6: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
7: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
0: Европа+.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15 часов.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 400 миллионов рублей направят на реализацию социальных контрактов в Северной Осетии. С Днем молодежи поздравил жителей республики глава региона Сергей Миняйло, а в республике пройдет международная школа кукольников имени Образцова. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Около 1500 жителей Северной Осетии получат материальную помощь для реализации социальных контрактов. Об этом сообщил председатель правительства республики Борис Джанаев. По его словам, в текущем году на данное направление предусмотрено 400 миллионов рублей. С начала реализации программы более 7000 человек уже получили поддержку на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Напомню, соцконтракт – это соглашение между малоимущей семьей и органом социальной защиты населения, направленное на выход из трудной жизни. Ситуации. Более 37 тысяч договоров ОСАГО заключили автовладельцы Северной Осетии в первом квартале текущего года. Как сообщает пресс-служба республиканского отделения Нацбанка, это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них около 10,5 тысяч полисов краткосрочные. Они позволяют застраховать автомобиль на период от 1 дня до 3 месяцев. Это в 11 раз больше, чем годом ранее. Средняя стоимость годового полиса составила около 7 тысяч рублей. День молодежи отмечают сегодня в стране. С праздником жителей Северной Осетии поздравил глава региона Сергей Миняйло. Он пожелал всем яркой и счастливой жизни, исполнения задуманного, чтобы рядом всегда были те, кто поддержит и подскажет. А в сердце жила вера в себя и любовь к родному краю. Международная школа кукольников имени Образцова пройдет в Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра юного зрителя «Шаби». Мероприятие будет проходить с 30 июня по 21 июля. Участниками станут 36 молодых артистов и 6 художников театра кукол из России, Беларуси, Армении, Монголии и Замбии. Для них подготовлены лекции ведущих деятелей культуры и мастер-классы по профессиональным дисциплинам. Результатом работы станет выпуск 3 полноценных спектаклей. Показы пройдут с 16 по 19 июля. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 77 рублей 6 копеек. Курс евро 87 рублей 40 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Саша Гордеев. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
2: Европа Плюс.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

кончить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: Бонгон. Как все-таки это обаятельно прозвучало от нехорошо нрава Алехандро и Вискит на Европе Плюс Бонго. А вот на подходе Терри Свимс и Мистер Ноу Дол. 8 недель у нас в Еврохит Топ 40, сейчас 4 место. Ну, кстати, в следующем часе лучшие хиты этой недели. Напомню, твой выбор на europaplus.ru.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей Шон.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
0: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
1: Владикавказ онлайн.
0: По будням в 13-18 часов.
3: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Жаркая, летняя, черная пятница в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Гранд». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «УТП-банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Эко-квартал «Алания».
8: Безопасность, комфорт, эстетика.
7: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
10: Свадьба или новоселье?
9: В «Хоумберри» все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. «Батарейка» привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
14: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
15: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
14: Сдача дома третий квартал 2028 года.
15: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
14: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Плюс «Медуза», дальше больше хитов, больше музыки. Впереди «Эбон», «Fifth Harmony» и очень горячая, очень летняя новинка «Meet Me in the Dark» от диджея и продюсера Ава. Ждем, но сначала.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе облачная погода, дождь, температура воздуха около 19 градусов тепла, ветер западный 2 метра в секунду.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: «Сайбер X» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Эко-квартал «Алания».
8: Безопасность, комфорт, эстетика.
7: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 154 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, там томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
13: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет.

0: Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
2: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
1: Сдача дома третий квартал 2028 года.
2: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
1: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Так, сейф опечатали.
1: Фактовый зал закрыли.
0: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
1: Ну что, пошли?
0: Пошли.
2: Бригада У
3: ушла в отпуск,
2: потому что лето. Пришло время летнего У, потому что твое утро должно быть бодрым.
4: По будням с 7 до 10
5: делай громче главные хиты лета.
4: Выигрывай крутые гаджеты,
5: зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
2: Лето звучит классно.
6: Реклама.
7: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
10: Без комиссии.
1: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
11: Акция для ИП Юрл. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
13: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
14: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
15: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
16: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
15: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Джаспер Форкс на Европе Плюс. Рива Флоус и Нью. Без слов, но дальше... Дальше слов-то будет побольше, потому что впереди у нас лучшие хиты недели. Поехали.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: нашего чарта Еврохит ТОП 40. Следующие 120 минут, 40 ударных треков этой недели. Это, напоминаю, твой выбор на europaplus.ru на нашем сайте. Ну и прежде чем сделать первый шаг к вершине, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели. Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix. Лучший взлет. Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Номер один. The Second Voice. Let Me Be. Let Me Be или не Let Me Be. Давайте разбираться ступенька за ступенькой. Будем приближаться к вершине хит-парада Европа Плюс. Ну, начинаем мы, как всегда, с 40-й строчки. Здесь хит, который уже 22 недели у нас в чарте. Добирался, между прочим, он, Post Malone, аж до второй позиции. Но сегодня, увы, на 40-м месте с хитом

0: хит. Топ 40.
1: На 38 месте Богдан Медведев, Broken Heart. Feed your broken heart. Feed your broken heart. Номер 37. Holy Flame. Тону, тону. С 37 на 36 Somber 12-12. А вот с 33 на 35 те, кто объясняют свое необычное название тем, чтобы, что говорят, чтобы показать их любовь ко всем жанрам музыки. И тем не менее, все равно остается загадкой, почему именно Offenbach, а не как-нибудь иначе. Offenbach. И прямо сейчас Miles Away.
0: 35 место.

0: очень гордятся своими поклонниками, своими фанатами. А еще говорят, что у них есть поклонник космонавт французский, да, Тома Песке, который слушал их треки даже на орбите.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. И на 34 месте Sony Fodera Think About Us. С 31 на 33 Леони и Калум Скотт Stay. А вот на 32 мод намек на нас. Идем дальше, поднимаемся выше. Следующий трек под названием Hello держится в чарте Европа Плюс уже 19 недель и добирался до высокой пятой ступеньки. Но сегодня Эбен пониже будет.

0: «Жизненная сила». Вспоминаешь сразу эту фразу, когда слушаешь «Rain Dance», да? Шикарнейший хит от Dave и Dance на Европе Плюс в Еврохитов 40 за неделю с 27 на 30 место. А вот на 29-м, а эта ступенька у нас впереди, French Montana «Ever Since You Left Me». Но сначала давайте вспомним самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Шапел Рон удалила все свои соцсети, назвав их источником разочарования. Шапел призналась, что может позволить себе это благодаря привилегированному положению в шоу-бизнесе. Она также осудила фанатов, которые считают себя вправе требовать от звезд времени и внимания на улице, назвав такое поведение ненормальным и странным. Ранее Шапел Рон уже говорила о токсичной стороне славы. Чарли XCX анонсировала 7-й студийный альбом Music Fashion Film. Релиз 24 июля. На обложке Джон Кейл, Марк Джейкобс и Мартин Скорсезе. Лонгплей длится ровно 30 минут. Новые синглы Rock Music и SS26 уже доступны. Грядущий альбом выходит на волне успеха «Брат» и саундтрека к «Грозовому перевалу». Сабрина Карпентер добилась судебного запрета в отношении 31-летнего мужчины, который месяц следил за ее домом в Лос-Анджелесе. Злоумышленник игнорировал охрану и пытался открыть входную дверь, ссылаясь на знакомство с певицей. Инцидент был заснят камерой видеонаблюдения. После задержания настойчивый поклонник возвращался к дому Сабрины Карпентер еще дважды. Но теперь, похоже, эту дорогу ему придется забыть навсегда.
2: Плюс Владикавказ для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от Утибанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» первый. Всегда первый.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
7: Свадьба или новоселье?
6: В «Хоумберри» все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Беспокоитесь за свою карму?
9: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков.
10: Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда». Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1800.
11: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Весту, Гроатил 12651-078381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Me с 25 на 29 место за неделю в чарте Европа плюс Еврохитов 40. Ну а сейчас давайте сделаем небольшую остановку по пути к вершине и оценим трек, который у нас может стать абсолютным хитом. Послушай, оцени, ну и сделай соответствующие выводы. Тайла, Is It Love?
1: Еврохит ТОП 40.

0: голосуем за и против в группе Европа Плюс ВКонтакте. И прямо сейчас вспоминаем хит, который 6 раз был в 2012 году номером 1 у нас в чарте. Называется он «Somebody That I Used To Know». Это Готье и Кимбра.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. За.

Кимбра. Отличный хит Somebody That I Used To Know, который не прошел мимо Еврохит Топ 40 в 2012 году и 6 раз был на самой вершине. Но дальше лучшие хиты этой недели. Продолжаем продвигаться к вершине. Из 24 на 28 Yearbooks Graceland.

0: на 28 место за неделю. Yearbox Graceland. А вот на 27 строчке дебют недели. И здесь один из самых востребованных и богатых диджеев мира. Когда у него спрашивают, из чего же складывается его доход, он говорит, что он пишет музыку, продюсирует, сам отвечает за сведения, играет практически на каждом из инструментов, а еще иногда и поет. Это Calvin Harris, и вместе с ним Jazzy. Впереди Satisfy.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе облачная погода, дождь, температура воздуха около 19 градусов тепла, ветер западный 2 метра в секунду.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
7: Замучил варикоз? В медцентре АСИК консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. АС Медикал. Московская 50А. Звоните 626-555.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
10: Why wait to say, at least I did in my way, lie way.

0: дальше.
1: В прошлый раз 21 место, сегодня 26. Pnau и Warning to Corazon. На 25-м Ёлка. Проще.
2: Может, проще, надо проще.
1: Минус 2 ступеньки у следующего хита. Называется он Pay to Exist. Это обаятельная Brax XTN.
3: 24 место.

0: взлет недели. Еврохит Топ 40 Европа плюс группа Tokyo Hotel. Да, группа, которая живет в дороге. Постоянно гастроли, разъезды, выступления. Вот братья Каулис говорят, когда нет камер никаких, они бегут в свою гримерку. Это настоящее спасение. Там они остаются наедине с собой. Да, спасительное место. Ну, это как никто другой понимает, я уверен, и Ваня Дмитриенко. Ваня на расхват везде и всюду. 22 место. Ртуть впереди. Это Европа Плюс и...
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
10: Уже в кино. Рассел Кроу.
11: Бабки, живо!
12: Я не из тех, кого грабят.
10: В дерзком комедийном триллере
13: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
10: «Ночной бизнес».
14: Категория 18+.
15: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
16: Это более 2,5 миллиона друзей.
15: Плейлисты «Европа Плюс».
16: Новинки.
15: Видео со звездами.
16: Гороскоп.
15: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
17: Привет, мы бригаду. Вступай в группу «Европа Плюс».
18: Подпишем.
19: Это Антон Камолов,
20: Артур и Саша.
19: Если мы что-то не договорили в эфире,
20: можем
19: договорить здесь.
21: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
22: Радио номер 1 в России ВКонтакте.
23: Так звучит лето на «Европе Плюс».

0: поступательное и уверенное движение по хит-лестнице Европы Плюс. В этом часе лучшая двадцатка недели. Еще один очень интересный еврохит-прогноз. Не пропусти. Вспомним хит, который в 2014 году три раза был номером один у нас в чарте. И узнаем, кто будет сегодня на вершине. Но прежде еще раз вспомним о новинке этой недели.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Новинка недели. 27 место. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. А вот этот трек продержался у нас в чарте 13 недель, но сегодня мы не встретим Dive Into The Ocean. Это Alok Ziba и Portugal The Man. Что касается вершины, то пока на первом месте The Second Voice. Let

0: все впереди.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ-топ 40.
0: 18-я позиция. Bruno Mars. I just might. Выше на ступеньку на 17-м Russian Raul Alejandro, а также Wizkid с хитом Pongo. С 15-го на 16-е Avalon Roxton Vertigo. Хит плюс одна строчка 16 на 15 место. И тот, кто говорит, что когда добиваешься большого успеха, трудно остановиться. Если получилось однажды, хочется, чтобы это повторилось снова, снова и снова. Pop Sinclair вместе с Кайза. Прямо сейчас I Can Wait.
2: 15 место.

0: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40.
2: Номер 13 на афише недели. Алан Уокер, Broken Strings. С 9 на 12 Zayn, Die For Me. Следующий хит у нас держится в чарте уже уверенно 6 недель. И за эти 7 дней плюс 2 строчки ликуют фанаты группы «Моя Мишель». Правильно делают? На малиновой луне прямо сейчас.

0: Это группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Ну а впереди наша лучшая горячая десятка. И в ней удержались Биби Рекса и Фейса с 6 на 10 место. New Religion. Это Европа Плюс и...
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка. 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
9: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
11: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
12: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
12: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Летняя распродажа в «Арктике». Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: неудачам, если таковые случаются в ее жизни. Говорит, что то, что провалилось, должно было провалиться, чтобы случилось что-то лучшее или то, чему суждено было произойти. Вот так вот. Ну, а следующий трек у нас в 2014 году трижды был номером один в Еврохит ТОП 40. Давайте вспомним Tuesday. Это Бурак Едер.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня. Завтра.

за номер один в 2014 году у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Ну а следующий трек только хочет и может ворваться к нам в чарт. Называется он «Hello». Это Мизмо, французский диджей и продюсер, который всегда пытается найти баланс между тем, чтобы его треки как следует качали, с одной стороны, а с другой погружали в определенное настроение. Ну, давайте проверим. Мизмо, «Hello».

0: ближайшее время, в ближайшие недели. Hello, наш еврохит-прогноз. Ну и мы продолжаем обратный отсчет лучших хитов недели. С 10 на 9 «Медуза». Don't wanna go home.
1: 9.

0: Всего плюс одна строчка, но в правильном, верном направлении. С 10 до 9 место «Медуза» и их мощный хит «Don't Wanna Go Home Tonight». Ну а на 8 ступеньке «Тейм Импала» впереди «Дракула». Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вспоминаем прямо сейчас.
1: Топ-ньюс недели.
0: Sony Pictures снимет байопик о Шанэ Твейн. Режиссером и сценаристом выступит Риа МакКендрик, которая призналась, что с детства снимала клипы на песни певицы у себя в спальне. Сама Шанэ пока не раскрывает детали проекта, но поддержала это начинание в соцсетях. Дата выхода фильма пока неизвестна. Камила Кабейо рассталась с ливанским миллиардером Генри Шалхубом. Пара была вместе полтора года, публикуя фото из Парижа, Рима и других мест. Причиной разрыва называют занятость певицы. В частности, тем, что Камила сейчас работает над новым альбомом. Камила Кабейо предпочитает не афишировать личную жизнь, считая ее главной ценностью. Ранее она встречалась с Шоном Мендесом и Мэтью Хьюзи. Мел Би сообщила, что документальный сериал «Spice Girls» на Netflix, скорее всего, не выйдет. По ее словам, переговоры зашли в тупик, а причина – нежелание некоторых участниц быть откровенными. Ранее, напомню, группа отказалась от тура в честь 30-летия. Сама Мел Би признала, что ей давно уже надоело уговаривать своих коллег принять участие в проекте.
2: Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
7: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
8: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
9: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта «СТК-59».
10: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
11: Сдача дома третий квартал 2028 года.
10: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от «УТБ-банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
14: Все для уверенной победы.
13: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
15: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
16: Свадьба или новоселье?
15: В Хоумберри все для отличного приданого
16: или идеального домашнего пространства.
15: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
16: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
15: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
16: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
15: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
16: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
17: Подробности акции у продавцов-консультантов.

0: Строительный квартал «Алания».
1: Безопасность, комфорт, эстетика.
0: Строительная компания «СТК 59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Лидеры Европа Плюс, Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. В этом списке Дрейк Лан, Тейнем Баллан, который любит говорить, что нет разделения на черное и белое, есть только оттенки в музыке. Раньше он думал, что дэнс-треки продюсируют одни люди, а рок совсем другие, но теперь он точно знает, что границ нет, их просто не существует. Вне границ, вне рамок. Тейнем Баллан, Дрейк Лан, номер 8. Ну а мы идем дальше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Неделю назад 8-я ступенька, сегодня 7-е место. Доминик Файк, Baby Doll.
3: I can't move on, baby doll, with no call.
0: На 6-й позиции Хюжерри Солто, Jamaican, Bam Bam.

0: семье все увлекались футболом, да и сам он в американский футбол играл на протяжении 10 лет, но музыка все-таки взяла свое и с футболом сказал пока, а вот в сцене hello. Mr. Know It All, Теннис Милс, с 3 на 4 место, впереди лучшая тройка недели. С 1 на 3, The Second Voice, впереди Let Me Be.
1: Реклама.
2: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Легендарная десятка недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Бибер Рекса и Faceless. New Religion. Номер 9. Медуза. Don't Wanna Go Home. На восьмой позиции Тейм Импала, Дракула. Седьмая строчка, Доминик Файк, Baby Doll. Шестая ступенька, Хьюж Элли Солта, Джамайкан, Бам Бам. Со второго на пятое уходит Алекс Уоррен, Fever Dream. Номер 4. Терри Свимс, Mr. Know-It-All. С первого на третье, The Second Voice, Let Me Be. А вот с четвертого на второе поднимаются по Индия, Хчо и Мот, Шаде. Но они уже четвертый раз номер один у нас в чарте. Все верно. BTS. Swim.
2: Европа плюс. Еврохит топ 40.
1: Первое место.

0: Через неделю новые итоги, возможно, новый лидер. Выбираем лучших на europaplus.ru, там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы Плюс смотрим в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказье, 18:00. Больше хитов, больше
3: музыки. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

0: Отличного вечера всем слушателям Европа Плюс. Добро пожаловать в наш час обмена любезностями, который в эти самые минуты здесь стартует. Валерия Чернова зовут меня. Всем здравствуйте. Отличного вечера субботы. Сегодня 27 июня, и дозвониться в студию со своими пожеланиями или поздравлениями можно по номеру 540-777. Кроме того, есть возможность написать нам ВКонтакте в группе Европа Плюс в языке Кавказа, в комментариях к верхней публикации оставляйте свои приветы. Или напишите нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. В ближайших музыкальных планах здесь Леони. Также в этом часе Cheap Thrills. Ну а на старте Offenbach.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ.
1: Онлайн. Европа плюс.
2: Двигаемся далее и переходим к активной стадии. Значит, уже здесь первые пожелания и приветы, которые сейчас кому-то достанутся. Итак, здравствуйте, Европушка. Привет огромный хочу передать Пагаевой Верочке. Пожелать удачного вечера и отличного настроения. До скорой встречи. Это сообщение от Армины. А также еще приветы Полине и Мариане, которые сейчас на работе, от Лауры. Желаю поскорее доработать и веселых, насыщенных выходных. Кстати, приветы всем, кто действительно сейчас проводит этот вечер на работе. Надеюсь, вы полны сил, энтузиазма, возможно, каких-то идей. В любом случае, а быть может, еще вас переполняют планы на ближайшие выходные. Пусть они наступят как можно раньше. В наших же планах музыкальных в ближайшем будущем Temper City и чуть позже Calvin Harris.

0: Продолжаем взаимодействовать здесь в рамках этого музыкального часа. Отличного субботнего вечера всем, кто присоединился. Также всем нашим слушателям ВКонтакте и в Одноклассниках, кто слушает в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Переходим к очередным приветам. Здравствуйте, Европа Плюс. Передайте привет моей любимой Ольге. Привет эти от Сергея. Скажите, что я очень сильно ее люблю и скучаю. Далее поздравляем с днем рождения своего друга Эдуарда. Принимай поздравления от родных и близких, наш дорогой. Оставайся таким же добрым, душевным другом и прекрасным семьянином. Мы тебя любим и ценим. Это сообщение от Юли и Карины. Именинникам этого дня лучшие пожелания и от Европы Плюс вместе с очередной порцией музыкальных угощений. Далее здесь елка и в наших планах гороскоп на завтра.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
4: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
5: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
4: Сдача дома третий квартал 2028 года.
5: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
4: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Замучил варикоз? В медцентре АСИК консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей и скидка 10% на дальнейшее лечение. АС Медикал, Московская, 50А. Звоните 626-555. Наличие противопоказаний, консультируйтесь с врачом.
7: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+, бестселлер Uni-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+, от 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Зафиксируйте условия у официального дилера Чанган Гермес. Минеральные воды. Автомобильная 19.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, комплектации Комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
11: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
13: Лето. Цены тают. В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная летняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель». Калинина, 64.
5: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
5: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
15: Европа Плюс.
14: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: А время гороскопа на завтра, воскресенье, 28 июня. Овны, у вас получится справиться с работой любой сложности. Тельцы, не отдавайтесь в цепкие лапы транжирства. Близнецы, если можете оказать кому-то услугу, не сомневайтесь, что это нужно сделать. Раки, главное на данный момент – умеренность во всем. Львы, впереди открывается полоса препятствий, настройтесь на долгое, но успешное преодоление. Девы, пополните свой багаж знаний чем-нибудь ценным. Весы, начните активно работать над собой и своим настроением. Скорпионы, ваши творческие порывы принесут реальный результат. Стрельцы, используйте минимум уловок в общении с друзьями. Козероги, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Водолеи, никогда не стоит терять надежду на взаимность. Рыбы, для поддержания репутации придется пойти на определенные уступки.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

Двигаемся далее. Продолжаю принимать ваши пожелания на номер в мессенджерах 8-928-495-0102. Поздравить, поприветствовать, пригласить в гости, признаться в чувствах. Все это здесь возможно в течение музыкального текущего часа. Ну и посмотрим на сообщение, которое в данный момент успело прийти. Европа, привет. Передайте привет, пожалуйста, Габуеву Вадиму и Нартикоеву Руслану. Пожелайте им успехов в их охоте. Что же, с удовольствием желаем именно успехов и ярких впечатлений. Ну и посмотрим, с чем и кого сегодня еще можно поздравлять. 27 июня – день записывания случайных мыслей. Также день белых ночей, праздник выпускников «Алые паруса» сегодня в Санкт-Петербурге. Выпускники, привет вам! День изобретателя и рационализатора.

0: также День рыболовства и День молодежи России. Поздравляем всю молодежь по паспорту и по состоянию души с этим праздником. Прекрасного вечера, позитива и зажигательных танцев под музыку в эфире Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас небольшой дождь, около 15 градусов тепла. Ночью температура опустится до плюс 12. Завтра в течение дня также возможны осадки и до 22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Эко-квартал «Алания».
5: Безопасность, комфорт, эстетика.
4: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от УТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 24 по 30 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка. 2,5% жирности, 1,4 литра, 154 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
10: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта «СТК-59».
11: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
11: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
13: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» – это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
15: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
16: Владикавказ. Онлайн.

0: Кавказ.
1: Онлайн. Европа плюс.
2: И еще порция приветов и пожеланий, которые успела сюда прийти, сейчас будет озвучена. Я надеюсь, и услышана, соответственно, по другую сторону радиоволны. Итак, огромные приветы своим друзьям с Пятигорска, которые приехали на выходные, передает Индира. Это Алана и Игорь. И, конечно же, пожелания прекрасного отдыха в нашей замечательной республике. Также еще привет у нас отправляется Иналу, Сослану и Батразу. Это сообщение от Артура и вам, Европа Плюс. Хорошего настроения. Своим хорошим настроением готовы делиться и далее. Под любимые хиты ожидается Риалто и чуть позже Боб Синклар.
0: Владикавказ онлайн.

0: завершается этот музыкальный час и наш интерактив, но завтра обязательно последует продолжение, так что всем желаю набраться приятных впечатлений, радостных новостей, быть может, хороших поводов для улыбок и для поздравлений. Соответственно, Валерия Чернова зовут меня, услышимся обязательно в скором будущем здесь же на Европе+. Напоследок здесь пицца и Доус, а также услышим Айра Смит.
1: Реклама.
2: Уже в кино. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
3: Бабки, живо!
4: Я не из тех, кого грабят.
2: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
5: Категория 18+.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Небо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. 19:00 в Москве.

0: Авина Европе Плюс, классная новинка Meet Me in the Dark. Примерно вот так звучит лето, да, отличный летний хит. Далее, в общем, продолжаем в том же духе, услышим Rio, Shine On, и дождемся Доминика Файка, его завирусившаяся вещица Baby Doll. Скоро-скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Эко-квартал «Алания».
4: Безопасность, комфорт, эстетика.
3: Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жаркая, летняя, черная пятница. В салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Только с 26 по 28 июня. Небывалые скидки от 30 до 70% на мебель, текстиль, люстры и декор. И рассрочка с сохранением скидок. А также возможность стать участником розыгрыша с главным призом 500 тысяч рублей. Не пропустите. «Грант». Гадеева 81А. «Мебельный континент». Барбашова 72. Информация об условиях розыгрыша, сроках и месте его проведения у продавцов-консультантов. Рассрочка от OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Лето. Цены тают. В салоне «Монолит Мебель» невероятно выгодная летняя распродажа. Скидки до 50% на мебель для вашего дома. «Монолит Мебель». Калинина 64.
7: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
8: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания». Самого масштабного проекта «СТК-59».
9: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
10: Сдача дома третий квартал 2028 года.
9: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
11: Строительная компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Летняя распродажа в Арктике. Скидки до минус 40% на все категории мебели. Так только сейчас. Стильную спальню «Валенсия» вы можете приобрести по суперцене. Всего за 39 990 рублей. Подробности в ТК «Арктика».
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Доминик Фанк на Европе Плюс и Baby Doll. 19 часов и 33 минуты в Москве. Всем привет, всем классного вечера. Скоро будем переключаться, кстати, на танцевальные электронные ритмы. Через 25 минут 25 лучших клубных треков начнем слушать в Топ Клаб Чарте, так что обязательно дождитесь. Пока же здесь летний Bruno Mars, услышим I Just Might и дождемся DJ Tiësto. Beautiful Places на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж. Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» самого масштабного проекта СТК-59.
6: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
5: Сдача дома третий квартал 2028 года.
6: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
5: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet

0: Здравствуйте, я Стэй Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful places. Ну, неважно, до каких красивых мест вы смогли добраться в эти выходные. Важно, как вы себя там ощущаете. Надеюсь, ощущаете очень-очень даже неплохо. Не скучно проводите время. Ну и лучшая музыка тоже вас сопровождает. Бейонсе и Шакира у нас до финала часа. Услышим Beautiful Liar и дождемся Иву Макс. Spotify совсем скоро.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. Очереди Джей.

0: Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
5: Уже в кино. Рассел Кроу.
6: Бабки, живо!
7: Я не из тех, кого грабят.
5: В дерзком комедийном триллере
8: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
5: «Ночной бизнес».
9: Категория 18+.
10: Так звучит лето на Европе+.

0: Бейонсе и Шакира на Европе Плюс, Beautiful Liar в финале часа. Дальше также ритмично и продолжим. Переключаемся полностью на электронные ритмы, субботние ритмы. Начнем с топ-клаб-чарта. Прямо сейчас встречаете Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 20:00 в Москве.

0: танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Чистая энергия и самые горячие танцевальные хиты этого лета в предстоящие 2 часа на Европе Плюс. Привет, я Тимур Бодров. Я приглашаю вас на самый большой радиотанцпол страны. Мы начинаем. Топ Клаб Чарт. Открывает шоу свежий летний прогрессив хаус гимн. Трек о том самом моменте, когда на Ибице закат переходит в сумасшедшую ночную вечеринку. Встречайте Крайдер и его Ибиса.
0: 25 место.

0: известный вам по хиту Love Me Again. Здесь он выступил от имени своего сайт-проекта 642. Итак, Take You There от ArtBet и 642 старт на 21 месте.
1: Далее в ТОП Клаб Чарте.
0: Впереди резиденции мы представим вам один из самых громких, неожиданных, кайфовых релизов этого лета. Здесь будут Горилла Зиппо, Александр Попов, White Out с работой «Кайф». Горилла Зиппо, если что, это электронный сайт-проект Басты. Вместе с ним парни, не нуждающиеся в представлении. Это наш резидент Александр Попов и White Out. Ребята представили расслабляющий, но в то же время очень динамичный летний трек «Кайф». Презентуем скоро в резиденции.
2: Реклама. Квартал Алания.
3: Безопасность, комфорт, эстетика.
2: Строительная компания СТК 59. Телефон 99 59 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда уход подобран правильно, кожа это чувствует. Запишитесь на бесплатную услугу SkinExpert в сети магазинов «Нота сердца», и мы подберем идеальные средства именно для вашей кожи. «Нота сердца» — это большой выбор косметики от популярных брендов. Это забота, которую видно.
5: Замучил варикоз? В медцентре «Асик» консультация флеболога Безикоева Алана Юрьевича с УЗИ-исследованием всего 1000 рублей. И скидка 10% на дальнейшее лечение. «Ас Медикал», Московская, 50А. Звоните 626-555.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим-Весту, Гранату 12-651-078-381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
12: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала Алания, самого масштабного проекта СТК-59.
13: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
12: Сдача дома третий квартал 2028 года.
13: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала Алания по телефону 99 59 59.
12: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Каждую субботу на Европе Плюс телепорт на лучшие мировые фестивали. Это ТОП Клаб Чарт, это Dub Dogs, Fatso и Zark. Их трек How Does It Feel занимает
1: 20 место.

0: андеграундной клубной среде, но в этом году дебютировал на культовом лейбле Defected и залетел в сеты мировых диджеев. Стильный летний хаус-трек I Never Knew играет Армин Ван Бюрен, Джоэл Кори, Пит Тонг, CID и многие другие. И вот сингл дебютирует в главном дэнс-чарте страны. Adam 10, I Never Knew, старт на 18 месте.
1: На Европе Плюс.
2: Резиденция.
0: А сейчас музыка от нашего резидента Александра Попова. Мы в резиденции и слушаем коллабу, который идеально передает атмосферу легкой эйфории и теплых ночей. Горилла Зип, White Out и, конечно, он, Александр Попов. Слушаем. Кайф.

0: Scratch White Out. В итоге мы имеем 100% летний хит «Кайф», трек который мы только что презентовали в рубрике «Резиденция».
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Ну а впереди перспектива, в которой я ставлю треки, у которых есть все шансы стать главными хитами следующих недель. Вас ждут ирландская дива Джейзи и британский мастер бэслайнов Крис Лоренцо. Слушаем «Invisible».

0: без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
2: Свадьба или новоселье?
1: В Homeberry все для отличного приданого
2: или идеального домашнего пространства.
1: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
2: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
1: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
2: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
1: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
2: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
1: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Недвижимость во Владикавказе дорожает, а самая выгодная цена, как всегда, на старте продаж.
5: Открытые продажи квартир в третьем доме эко-квартала «Алания» с самого масштабного проекта СТК-59.
6: Зеленая локация в районе Дендрария. Впервые в Осетии концепция «Город в городе» для счастливой жизни и выгодных инвестиций.
5: Сдача дома третий квартал 2028 года.
6: Узнайте больше о преимуществах эко-квартала «Алания» по телефону 99-59-59.
5: Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Европа Плюс и идеальный саундтрек твоей летней вечеринки. В эфире Sunglasses at Night. С нами Резон и Джек Вилла.
1: 17 место.

история о том самом моменте, когда ты закрываешь глаза, растворяешься в ритме и забываешь о проблемах и заботах. MK оформил свой сингл в каноническом стиле с использованием прыгучих хаус-органов родом

3 недели и сегодня на 15 месте. Пробежимся по хитам на местах с 25 по 15. Начали с первой новинки «Ибиса» от Крайдера. На 9-й неделе в шоу «Эспайр» и «Love Again» опустились на 24-ю позицию. 23-е место у Куни, «Groove Theory», «One Question». Номер 22. Макс Тайлер, Vintage Culture, Али Лав, Freaky One. Art Bet и 642 с работой Take You There стартуют 21-ми. Двадцатку замыкает Dub Dogs, Fats и Zark, How Does It Feel? Плюс 6 строчек и 19-е место у Another и Eddie, Like It. Рядом на 18-й строчке третья новинка Adam 10, I Never Knew. Наш резидент Резон в компании Джек Вилла с треком Sunglasses at Night финишировали 17-ми. Нина Симон, No Check, Sea Line Woman, номер 16. И новый пик для трека Zone от MK и Puffy Bass Camp. Это 15-е место. И как только прозвучит хит номер один, полный трек-лист сегодняшнего выпуска появится на europaplus.ru. Там же в разделе «Подкасты» слушайте прошлые эпизоды шоу. Переслушивайте в любом...

0: ТОП-ЧАРТЕ на Европе Плюс.
1: 25 главных клубных шедевров каждую субботу на Европе Плюс. Один из них — Free Your Mind от Проспы и Клуни.

0: энергию культового электрохаус-хита Perfect Exceder от Mason и Princess Superstar. Трек одинаково хорош как в наушниках, так и на гигантских фестивальных сценах в пиковое время сетов. За отчетный период Disco Lines и Mazik взлетели на 8 пунктов, и сегодня их Push It на 13 месте.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Точная столичная, 9 вечера.

Итак, половина пути пройдена, но все самое горячее впереди. Привет, я Тимур Бодров. Добро пожаловать во второй час ТОП Клаб Чарта. Вас ждут еще 12 мощнейших электронных хитов этого лета, новинка от Джейзи и Криса Лоренса и годный олдскул из 90-х. А в эфире уже «Медуза» и «Рани». «Silence».

0: Специальную поддержку топовых диджеев, но важным толчком для продвижения стало то, что он прозвучал на фестивале Coachella в сете Фрэнки Ризарду. Дроп взорвал многотысячную толпу, и это мгновенно запустило волну вирусных видео. Miisos, Mixmasters и My Life is a Disco сегодня на 8-м месте. Ну а далее хит номер 7 и посвящение шведам Antiloop в Future Rave звучании нашего резидента.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Сайбер-Х» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

Европа Плюс и концентрат клубного величия в топ-клаб-чарте. Под номером 7 наш резидент Вайн Конгер и In My Mind.

треками. Ранее был сингл Free Your Mind. Только что на шестом месте коллаба с Murda Beats Baby. Ну а теперь открываем портал в прошлое. Время рубрики «Хит всех времен». Мы переносимся в 1999. В этом году Энли доминировала в чартах с треком «Two Times».

И дискотек 99-го Two Times. Кстати, за этим шедевром стояла звездная команда из Италии. Это Даниэла Галли, та самая, что позже станет Дэнни и голосом хитов Бенни Бенасси, а продюсировал трек Марко Санчини. Он позже подарит миру хит and greet Due Futu. Ну что, такой вот жизнерадостный Евроденс вайб Two Times от Энли только что, а мы из 99-го возвращаемся в 2026-й. Назову все хиты, что мы услышали ранее. На 14 месте Free Your Mind от Проспы и Клуни. 11 Disco Lines Amazing Push It. Номер 12 Медуза и Рани Silence. Прибавив 4 строчки, 11-ми стали Виточка, Алче, Валкодер, Hands Up. Десятку замыкает Going Deeper, Oxygen. Крис Лоренци и Эймо с работы Hots 4 финишировали 9-ми. За 3 недели до 8-й позиции добрались Миисос и Mixmaster с My Life is a Disco. Наш земляк Вайн Конгер и In My Mind сегодня 7-й. 4-го на 6-й опустились Проспа и Murder Beats, Baby. Ну и да, ребята, нам невероятно важна ваша поддержка подкаста Top Club Chart. Каждый лайк, коммент, любая ваша реакция в соцсетях – это то, что двигает наше шоу вперед. Короче, ваша активность – наш главный суперхит.

отметить, что сам Спиллер, автор оригинала, очень доволен новым прочтением от австралийцев Not Without Friends. Парни сохранили оригинальный солнечный дух трека, переложили его на плотный современный клубный ритм. Ну и самое главное, свежая версия знакомит новое поколение молодых клабберов с главным хаус-шедевром начала нулевых. Ремикс от команды Not Without Friends на Groove Jet If This Ain't Love провел в общей сложности на первом месте топ-клаб-чарта 2 недели. Сегодня он на 2-й позиции. Кто наш новый лидер и как звучит новинка от Джейзи и Криса Лоренса? Услышим скоро.

И вот он, перспективный трек, который готовится штурмовать вершины мировых чартов. С нами ирландская дива Джей-Зи, британский мастер зубодробительных бэслайнов Крис Лоренцо. Слушаем «Invisible».

Восхитительным вокалом наш перспективный трек сегодня — коллаба у Джей-Зи и Криса Лоренса «Invisible». Не исключено, что совсем скоро этот трек захватит все танцполы и, как следствие, и наш топ-клаб-чарт. И вот что мы услышали ранее в первой пятерке. Позади Калвин Харрис и Джей-Зи «Satisfy». На четвертом месте Green Velvet, Medusa, Genesis, Sentia, La La Land. Топ-3 замыкает Camel Fat, Georgia Gande и Kula So Good. С первого на второй опустились Spiller и Groove Jet, If This Ain't Love в ремиксе Not Without Friends.

0: этим солнцем треком «Moving to the Sun» сполна слушали главный клубный хит недели на максимально допустимой громкости. «Moving to the Sun» — трек, которым Ужель предваряет свой дебютный альбом «21», стал главным оружием диджей-сетов на многих фестивалях и вечеринках этим летом. «Moving to the Sun» от Ужеля, Alternate и Male Angel — лидер 573-го выпуска «Топ Клаб Чарта».
1: «Топ Клаб Чарт»
2: на Европе Плюс.
0: А если вы хотите еще раз пережить сегодняшний безумный электронный драйв, помните, запись эпизода появится в понедельник на той подкаст-платформе, где ты слушаешь ТОП Клаб Чарт. Слушайте нас в машине, на тренировках или прямо на дачных вечеринках. И помните, ваша поддержка очень важна для нас. Сейчас спасибо нашему незаменимому саунд-продюсеру Ярославу Черноброву. Спасибо всем нашим резервам.

0: Москве 10 вечера. Европа
1: плюс. Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi Russia, this is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi Europa Plus, Hardwell here.
6: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.
1: Dance Guru.

0: Москве 23 часа. Европа, Европа плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi Russia, this is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi Europa Plus, Hardwell here.
6: This is Axel and Ingrosso, and you are listening to Residence.
1: Dance Guru.

0: номер один в России.
1: Встречаем воскресенье в столице полночь.

0: так и не смогли получить заветную статуэтку, к сожалению. И услышим Алекса Уоррена, хит Fever Dream. И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

работы Ever Since You Left Me. Еще услышим горячую новинку диджей из Италии Аве, который специализируется исключительно на бас-хаусе. Трек Meet Me in the Dark. Но сперва Брак 16, электроника в стиле Dark Fate. То Exist не пропусти.

0: нравится, так что оставайся и ты.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

каждую минуту, каждую секунду этого замечательного времени года. Это итальянский электронный коллектив «Медуза» и Генри Камомил на Европе Плюс. Далее с нами Эннотер и 54 Ультра с новинкой «Talk to You». Еще услышим обладательницу одного из мощнейших вокалов нашей страны «Бервульф», трек «Феникса», еще проект «Вайс» и «Хит Уэйт» буквально через 3 минуты на Европе Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

уже ждут твоего лайка на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, поэтому если желаешь видеть ребят в чарте в следующую пятницу, то обязательно поддержи их своим голосом. Плюс сразу раз за сердечки и всем своим любимчикам, что уже находятся в списке 40 лучших.

0: звездочка из Германии Леони Калум Скотт «Stay». И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся в Москве. 2 ровно.

0: 2026. Просто шикарный афропоп. Это диджей Годжа на радиостанции номер один в России. Продолжим коротать эту ночь вместе. Проведем ее в мире под лучшие хиты, что есть в наших запасах. Например, послушаем еще одну свежую работу в исполнении Джонни Федука. Хит под названием «Лето». Чуть раньше одна из моих любимейших певиц Алекс Хэбберн. Трек «Under». И насладимся соул-блокбастером от Тедди Симса «Mr. Know It All».
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

«Лето». Именно так называется этот классный хит. Это Джонни Федук в наших приемниках. 2.35 в столице. Уже у нас воскресенье в календаре 28 июня, которое встречай, конечно же, с Европой Плюс и с Денисом Романом в крутом уикенде. Там все, что нужно для отличного старта дня. Игры, подарки, музыкальные новинки и дабл-хит. Начнем ровно в 8 по Москве и будем ждать тебя. Присоединяйся. А пока наше настроение качнут The Second Voice, Let Me Be, Ariana Grande с одной из главных своих работ Seven Rings и услышим порцию нигерийского R&B. Dave & M's Hit Rain Dance уже вот-вот в наших динамиках.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
0: Итак, окей, беру паузу на эти полчаса, чтобы не отвлекать разговорами, а вот музыки, музыки насыплют лихвой. Обязательно услышим Tame Impala, Дженни, Дракула. Он также появится один из диджеев топ-класса Алан Уокер и Broken Strings. И стильной музыки из Техаса послушаем Post Malone, Cold. Такой список на подходе, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.
2: С трудом просыпаешься в выходные?
3: Ты чё, сова?
2: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным. С 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
3: Ну как?
4: Круто!
3: Ну вот, а то сова, сова.
2: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс.